0: Аромати Другерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.